Это франьеры национи, фрамингай пел кастелла эфита, ма инсенсибил ал пердидо фроне, ничия фиатун. Сильяньо вейл бритко валор, у солжете, солжете, а витория,